Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые

sweat runs down.

Новинки эфира на центре. Jeniks и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает

0: FM танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: рабочая идея. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.
2: Новый трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
2: Новый трек.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько.

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт «Wild».

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность. И за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства накануне работал в Вилейке. Район, в числе других, был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. Качественно, в срок и без потерь убрать урожай. Республиканский каравай приближается к 6 миллионам тонн. В лидерах Минска, Брестская и Гродненская области. Работы идут и днем, и ночью, чтобы не потерять ни одного погожего часа. У жатвы в позднее время нет четких временных рамок. Молотить могут как до позднего вечера, так и до глубокой ночи. Главное — успеть до первой росы. Водителю по кошельку. В Беларуси активно развивается инфраструктура заправочных станций с альтернативным топливом – газ. За последние годы их количество увеличилось более чем на 200 единиц. Предложение рождает спрос у населения, он устойчиво растет. Один из главных факторов роста популярности – значительная экономия. До конца этого года планируется построить еще несколько новых объектов. Акцент на широкое распространение сети заправок газом, поэтому они появятся и в ненаселенных пунктах районного значения. Навыки и имидж управленца. В Гомельской области продолжает работу проект «Школа молодого руководителя». Главная задача – укрепить кадровый потенциал региона. В пятом сезоне за новыми знаниями приехали более 20 специалистов области. Программа включает наставничество со стороны ведущих экспертов. В этот раз участники изучали вопросы уборочной кампании, побывали на лучших предприятиях агропромышленного комплекса и познакомились с их опытом в управлении. Одно из основных площадок стал Гомсельмаш. Сейчас новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika.by и по телефону 8029-324-6666. Встречайте первые Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-6966. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Новый трек.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Белорусский трек.

0: что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Отточить навыки. Методический сбор офицеров-выпускников проходит на Гожском полигоне под Гродно. Новоиспеченные лейтенанты приступили к службе в рядах Западного оперативного командования. Вчерашние курсанты сдают нормативы по общевойсковым дисциплинам, метанию гранаты, стрельбе из стрелкового оружия и изготовке к бою. Особое внимание установке минно-взрывных заграждений. Отрабатывают и тонкости работы с оружием. Офицерам предстоит работа на пунктах управления, занятия рубежа обороны и совершения маршей. Введены и новые нормативы. Стрельба по воздушным целям из автоматов. Завершатся сборы комплексным практическим экзаменом. Офицеры проведут штурм здания и окопа. От 30 и выше. Аномальная жара в пятый раз за лето накроет Францию. Уже с начала следующей недели столбик термометра пойдет вверх. Особенно знойная будет погода на юге и на востоке страны. Там ожидают плюс 40. Отдельные районы спасительной прохлады так и не дождались. 8 департаментов остаются в зоне оранжевого уровня опасности. Знойное лето еще больше усугубляет засуху. Уровень воды в малых реках Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года. В Минске обновили ассортимент товаров к школьному сезону. Стоимость полного школьного образа в среднем составляет от 200 до 400 рублей, а цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Спасатели усилили контроль на водоемах страны, чтобы отдых был только в радость. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Реклама. Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс. Oh,

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-6966.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее, через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства накануне работал в Велике. Район, в числе других, был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. Единый день депутата пройдет в столице 12 августа. С 8 утра и до 8 вечера минчане смогут прийти без предварительной записи и вне зависимости от места проживания на прием к депутату Минского городского совета депутатов. Прием в администрациях районов. Вкусно, натурально и питательно. С начала учебного года в белорусских школах будут новации в питании детей. При одноразовом единый вид приема пищи, так называемый второй завтрак, а во вторую смену полдник. В составе все, как полагается, салат, горячий напиток. Усовершенствован подход к составлению рационов и применению натуральных норм, чтобы блюда удовлетворяли вкусовые предпочтения школьников разных возрастов. Также в школьных буфетах появятся автоматы с едой и напитками, которые разрешены для детей. Там ученики смогут приобрести перекус от белорусских производителей. Более 5800 российских туристов посетили Беларусь на круизном поезде «Белорусский вояж». Это совместный проект союзного государства. Рейс круизного состава включает города Гродно, Брест и Минск. Основные достопримечательности и экскурсии, раскрывающие историю белорусских регионов. В программе посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», национального парка «Беловежская пуща», Косовского, Мирского и Несвежского замков, Августовского канала и других мест. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

Рамки эфира на центре. Алак, Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

catch myself thinking maybe

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: субботу то пасмурно, то облачно с прояснениями по стране. В Гомеле 24 градуса тепла, а так везде по Беларуси около 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Пора, когда каждый на рабочем месте сдает экзамен на скорость, ответственность и качество. Но каждое личное достижение вносит вклад в общую копилку. Продолжается жатва. По стране намолочено уже 6 миллионов 130 тысяч тонн зерна. Это результат труда аграриев и всех, кто в жаркую пору пришел к ним на помощь. А это и спасатели, и сотрудники МВД, и военные, и молодежь. Для них это желание помочь в таком важном для страны деле и возможность неплохо заработать. По данным Минсельхозпрода, убрано почти 70% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, но без кукурузы. Экватор уборочный успешно пройден. Хозяйства знают общую цель для всей страны, не меньше уровня прошлого года – 11 миллионов тонн зерна. В агрокомбинате «Жданович», например, техника работает без остановки. Как признаются труженики полей, с погодой в этом сезоне повезло. Днем и ночью удается собирать урожай. Борьба здесь за каждый центнер. Акцент на дисциплину и четкую логистику. Ждановичи, например, хозяйственности, благодаря такому подходу и область в лидерах. Без внимания не остается ни один колосок. Все работы удается сделать в заданные сроки. В ближайшие дни погода будет в пользу аграриев. Шквалы и локальные ливни позади, хотя ликвидация последствий разгула стихии продолжается. В Минской области до сих пор работают более 40 бригад энергетиков, чтобы вернуть свет в каждый дом. Новые возможности для дальнейшего роста. В Дрибине открыли линию по производству бетона. Он необходим для местной строительной организации, которая выполняет различные виды работ как в Дрибине, так и за его пределами. Найти новый драйвер роста удалось благодаря инициативе «Один район, один проект». Оборудование установили в постройке, что приобрели на аукционе. Собственные стройматериалы снизят себестоимость работ и оптимизируют логистику. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

радио онлайн на Центр.фм, в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира на Центре.

0: открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: В воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Do It Pop, Love Me Again. На правильном белорусском танцевальном радио центре.

эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Ну

0: Новости.
1: Если крупные торговые сети хотят собирать прибыль в больших городах, они должны взять на себя ответственность и за отдаленные деревушки, заявил президент на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Глава государства накануне работал в Вилейке. Район в числе других был выбран для эксперимента по улучшению торгового обслуживания сельского населения с участием крупных сетей. Качественно, в срок и без потерь убрать урожай. Республиканский каравай превысил 6 миллионов тонн. В лидерах Минская, Брестская и Гродненская области. Работы идут и днем, и ночью, чтобы не потерять ни одного погожего часа. У жатвы в позднее время нет четких временных рамок. Молотить могут как до позднего вечера, так и до глубокой ночи. Главное – успеть до первой росы. Водителю по кошельку. В Беларуси активно развивается инфраструктура заправочных станций с альтернативным топливом – газ. За последние годы их количество увеличилось более чем на 200 единиц. Предложение рождает спрос, у населения он устойчиво растет. Один из главных факторов роста популярности – значительная экономия. До конца этого года планируется построить еще несколько новых объектов. Навыки и имидж управленца. В Гомельской области продолжает работу проект «Школа молодого руководителя». Главная задача – укрепить кадровый потенциал региона. В пятом сезоне за новыми знаниями приехали более 20 специалистов области. Программа включает наставничество со стороны ведущих экспертов. В этот раз участники изучали вопросы уборочной кампании, побывали на лучших предприятиях агропромышленного комплекса и познакомились с их опытом в управлении. Одной из основных площадок стал «Гомсельмаш». Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр-ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Ами». Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
5: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: Отточить навыки. Методический сбор офицеров-выпускников проходит на Гожском полигоне под Гродно. Новоиспеченные лейтенанты приступили к службе в рядах западного оперативного командования. Вчерашние курсанты сдают нормативы по общевойсковым дисциплинам. Метанию гранаты, стрельбе из стрелкового оружия и изготовке к бою. Особое внимание установке минно-взрывных заграждений отрабатывают и тонкости работы с оружием. Офицерам предстоит работа на пунктах управления, занятия рубежа обороны и совершение маршей. Введены новые нормативы. Стрельба по воздушным целям из автоматов. Завершаются сборы комплексным практическим экзаменом. Офицеры проведут штурм здания и окопа. От 30 и выше аномальная жара в пятый раз за лето накроет Францию. Уже с начала следующей недели столбик термометра пойдет вверх. Особенно знойной будет погода на юге и на востоке страны. Там ожидают плюс 40. Отдельные районы спасительной прохлады так и не дождались. 8 департаментов остаются в зоне оранжевого уровня опасности. Знойное лето еще больше усугубляет засуху. Уровень воды в малых реках Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года. В Минске обновили ассортимент товаров к школьному сезону. Стоимость полного школьного образа в среднем составляет от 200 до 400 рублей, а цены по сравнению с прошлым годом практически не изменились. В столице с середины июля работают около 150 магазинов, в которых можно приобрести школьную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары и другие товары к 1 сентября. Спасатели усилили контроль на водоемах страны, чтобы отдых был точно в радость. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Binge FM.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Подключайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna...

0: диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
1: Новый трек.
2: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: В воскресенье по всей стране достаточно солнечно и около 22 градусов тепла. Плюс-минус. Ну, в смысле, плюс, конечно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам.

0: Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: La révolution commence maintenant.

специалитетном танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: мира. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@center.fm.by.

Центральная станция. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности

Центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме. Там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: получения прибыли неразрывно связано с риском получения рынка.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты –

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Сидом Бэйер Хардвелл по резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.
1: Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Radio Show. Martin returns in 7 days.
1: Реклама.
2: Ты крути-крути гуся, с Максвайном ты крути-крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максвайном.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
3: This week we got the first ever takeover mix on the show.
0: Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу.

I'm so far.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM.
1: Категория 16+.

0: You've been listening to Drum Code Live. Adам Бейер returns next week.
1: Вы слушали Drum Code Live с Адамом Бейером на центре.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макс Лайн Байк и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макс Лайном.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. В следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки, свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Miami, Tiesto, Afrojack, Adam Beyer, Hardwell. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее радиошоу «Карма, карма, радио» с Шимза на центре. Категория 16+.
1: From the speakers to your soul, this is Karma Karma Radio with Shimza. Shimza, turn it up.
2: You're listening to Karma Karma Radio with me, Shimza.
3: С возвращением вы на волне Карма Карма, и это Центр FM. Все, что отдаешь танцполу, всегда к тебе возвращается. Я Шимза, и где бы вы сейчас ни находились, спасибо, что выбираете нас и соединяетесь с нами через музыку. Вы слушаете радиошоу Карма Карма Радио с Шимза, только на Центр FM. Доктор Фил in the mix for the next hour.

0: Вы слушаете радиошоу «Карма, карма, радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.net.

0: guest mix from Dr. Phil, then hit me up on X, Instagram with a message and let me know what you guys think, man. Also, show him some love on all the
1: Вы слушали Карма Карма на радио Центр FM со мной. Меня зовут Шинза, ваш еженедельный источник глубокой, глобальной и прогрессивной электронной музыки. Слушайте шоу и помните, уважай музыку, доверяй пути, а карма подоспеет. До следующего раза оставайтесь на связи.
2: Next week. Karma Karma Radio with Shinza.
1: Вы слушали радиошоу Karma Karma Radio с Шинза на центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving.